0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Die besten Schlager!

0: Altal Radio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».